0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил начать переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие документы опубликованы на портале правовых актов. Документы регулируют поставки вооружения и военной техники, обмен продукцией военного назначения, передачу технологий и документации. В Пермском крае сеть «Нефтехимпром» сократила время работы некоторых АЗС. С 26 июля станция открыта с 7:15 до 21:30. При этом круглосуточный доступ к топливу сохранен на 6 заправках. На трамвайной улице, на улицах Промышленной, Писарева, Макаренко, Ушакова и на шоссе космонавтов. За год медианная зарплата стоматолога в России снизилась на 10% до 90 тысяч рублей в месяц. Такие подсчеты приводит сервис Dream Job. Это связано в том числе с изменением системы оплаты. Врачам снижают оклады. Второй фактор – это 30% падение спроса на услуги стоматологов, из-за которого клиники уже начали сокращать штаты, сообщает «Коммерсант». В первые выходные августа в Хохловке снова пройдет фестиваль на Хохловских холмах. В этом году главный акцент праздника сделают на старинных свадебных традициях. Гостям покажут, как проходил весь свадебный обряд от первых смотрин и сговора до встречи молодых. Тренерский штаб «Пармы» пополнил экс-игрок сборной России. «Бет-Сити Парма» объявил о вхождении в тренерский штаб Максима Григорьева. Он стал ассистентом главного тренера. Григорьев в прошлом атакующий защитник, экс-игрок сборной России и Пермского баскетбольного клуба. В 24-м году он начал тренерскую карьеру в команде «Барс РГУ», сначала как играющий тренер, а затем продолжил ее как главный. В феврале 26-го года присоединился к БК «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В БК «Бет-Сити Парма» тренер будет отвечать за скаутинг. На этом пока все. Доллар сегодня 78,69, евро 89,62. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северо-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми. Середина недели, 29 июля на календаре. Где же обещанная свежесть, друзья? Где же обещанная прохлада? Ничего подобного. Плюс 20 градусов сейчас. В течение дня до плюс 27. Осадков не ожидается. И, в общем-то, все нагрелось вокруг. Дома, асфальт. Не знаю, мы с вами тоже нагрелись. Ну, к концу недели плюс 24 градуса. Не знаю, насколько это свежо. Тоже хорошо, давайте радоваться. Все-таки короткое уральское лето, оно не такое уж и продолжительное, чтобы мечтать о том, чтобы стало холодно. С вами Антон Нагибин, легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы мы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размещения. Умеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
10: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева, 5/6.
0: 7:12. Время пермское. Вы слушаете радио «Альфа». В городе можно свободно сейчас передвигаться на личном транспорте. И не только, без всяких каких-то задержек. Потому что, ну, машин мало. Лето, в конце концов. Вам всем удачи в пути. Через полчаса очередная дорожная информация. В ближайшее время будет гороскоп, лунный календарь. Сегодня, кстати, полнолуние, и есть забавное название у этого всего дела. А еще будут новости со всего света. Ученые расскажут нам, что такое физиологический возраст. А еще сегодня, кстати, у нас будет профилактика. То есть после 9 часов возможен перебой. Об этом, кстати, чуть подробнее следующий ролик.
12: Радио Альфа, 104.1 FM.
13: Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: 7:16, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сегодня полнолуние, да непростое, есть название — оленья луна, и связано это с поверьем якобы, что у этих животных активно начинают расти рога. Главное, чтобы рога у кого-нибудь другого не росли, вы сами знаете, такие вот случаи, но вообще не об этом, конечно же. С 28 по 29 июля на небе взойдет оленья луна. Это полнолуние, которое ежегодно приходится на середину лета, и диск опустится настолько низко к южному горизонту, что приобретет красивый янтарный оттенок. Вот вчера были тучи, видно, наверное, не было такой луны, хотя, не знаю, мне просто из окна, наверное, не видать. Но вот сегодня все условия, собственно, для этого есть. Так вот, в 19:36 по пермскому времени спутник и Солнце расположатся строго напротив друг друга на земном небосводе. И вот звезда целиком осветит сторону Луны, обращенную к планете, скрывая привычную границу между светом и тенью, которую называют терминатором. Вот так, друзья. В общем, смотрите, сколько всего интересного. И выглядит это будет, конечно же, впечатляюще. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Радио Альфа.

0: Пометую предыдущую тираду про оленью луну и полнолуние. Я коротко просто. Дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио «Альфа».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тохийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
1: Радио «Альфа».
0: Все в Пермскую художественную галерею. Будем продлевать возраст себе через 5 минут. Коротко о главных событиях этого дня расскажем вам.
1: Реклама.
3: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или 1 поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс
3: Париж. Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
6: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».
5: Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Вы слушаете радио Альфа. В Перми сейчас 7 часов 31 минута. А сколько на термометре? Об этом сразу же после выпуска новостей. Что касаемо, кстати, профилактики, вот у нас все утро идет специальный ролик о том, что с 9 до 6 возможны перебои. Не будет невероятного вопроса, но нас можно слушать онлайн на сайте alfa.fm.ru. Поэтому мы никуда не деваемся.
1: Здравствуйте. Россия и Китай обсуждают введение бессрочного безвизового режима. Об этом заявили в МИД России. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос почти на 20%. Пермская УФАС возбудила дело в отношении продавца сети АЗС «Люком» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Действия сети АЗС свидетельствуют об установлении экономически необоснованных цен. В Перми на площадках с мусорными контейнерами начинают устанавливать видеокамеры. Городской бюджет выделил почти 11 миллионов рублей на установку систем видеонаблюдения на площадках по сбору мусора. 53 видеокамеры появятся на территории индивидуальной жилой застройки. Больше всего камер, 15, будут установлены в Орджоникидзевском районе Перми. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северо-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Глубокий вдох и выдох. Вот так мы с вами с помощью этой мелодии в том числе настраиваемся на сегодняшний день. Среда, 29 июля на календаре, 7 часов 41 минута. И сегодня отмечается Международный день тигра, а еще Международный день губной помады. И кроме того, День персика. Кстати, интересно, что родиной персика является Китай, где он считается символом долголетия и бессмертия. А вот, например, в США июль официально называют национальным месяцем персика. У них просто пик, собственно, этого фрукта. У нас в Краснодарском крае его тоже неплохо так выращивают. Кроме того, в республике Дагестан, в Ставропольском крае, ну и в субтропиках в Сочи выращивают в научных промышленных целях, создавая конвейер созревания с июня по сентябрь. Сорта разные совершенно есть. Главное найти тот, который прям вот что надо. То порой возьмешь такой персик, вроде на вид красивый, а на вкус никакой. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем о том, как товарищ Толкин придумал жанр фэнтези, выпустив в свет первую часть трилогии «Властелин колец. Братство кольца».
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
6: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
7: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП «Кригин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-896-602.
9: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
11: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
12: Ноль плюс.
13: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт появляются местами первые затруднения в движении. Не очень серьезные, но они есть. На улице Космонавта Леонова, железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время проезда 5 минут. На этом все. Удачи вам в пути. Через полчаса очередной выпуск.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Ну, один спектакль закончен, музыкальный. Другой спектакль, исторический, от Кати Григорьевой, начинается. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». We'll be right back.

0: Перми откроется летний сезон катания на коньках. Ну, а почему бы и нет? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа.
1: Реклама.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.
8: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: 8 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников. Такой сценарий согласовал правительственный штаб по борьбе с кибермошенничеством, пишет ТАСС. Сигналы о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентам договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт, банковских счетов и аккаунтов. Дмитрий Медведев заявил, что сведения о возможной новой волне мобилизации в стране не соответствуют действительности. По его словам, такая информация носит провокационный характер, сообщает газета «Коммерсант». Яндекс приступил к тестам новых самопилотируемых машин такси в Москве, об этом сообщает РБК. Новые роботакси сконструировали на базе китайских кроссоверов. Запустить сервис роботакси Яндекс планирует уже в этом году. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Утром 28 июля возможен туман, в течение дня местами сильные дожди. В центральной части Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность, в лесах четвертый класс опасности. 1 августа Пермский зоопарк отпразднует свое 93-летие. В этот день там проведут познавательные активности, будут интерактивные площадки, показательное кормление, спектакль, пенная вечеринка и конкурсы. Поучаствовать в мероприятиях можно по входному билету зоопарка. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 69 копеек. Евро 89 рублей 62 копейки. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северо-восточный слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимым музыкой на радио Альфа. 8 часов, 10 минут в Перми. Вот недавно со своими знакомыми разговаривал насчет лета в Прикамье. Так вот, в прошлом году было всего 4 дня, когда за плюс 30. В этом году 5. Вот такое вот оно короткое. В прямом смысле, на самом деле, хотя вот держится, казалось бы, должно бы уже все закончиться. Но нет, сегодня до плюс 27 градусов. Кстати, возможны ливни и грозы, но на востоке. Ну, а на остальной части края в основном без осадков, в том числе и в краевой столице. Далее дорожная информация и новости со всего света. Содержание выпуска полностью оправдывает название. Речь пойдет про затерянные острова в Тихом океане, которые принадлежат Франции. Сегодня у них там какой-то невероятный праздник.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Грин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных по версии НДХ-карт. На Космонавта Леонова Кописа транспорта от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время проезда 6 минут. На Стахановской

0: тоже добавилось машин за последние полчаса от моста через железную дорогу до Карпинского. И на этом в целом все. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 8:17, вы на волне 104.1 FM, среда сегодня, 29 число, сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Радио Альфа.
0: Стоит только дополнить, что вот... культурно отдыхать умеют. Через 10 минут новости, коротко о главных событиях среды расскажем вам.
1: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: покраску. АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Банька.

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: 11:00 время Пермское, и на радио Альфа наступила финальная неделя конкурса «Охот на отдых». Через 5 минут все подробности, а прямо сейчас Полин Попов с новостями.
1: Здравствуйте. Россия и Китай обсуждают введение бессрочного безвизового режима. Об этом заявили в МИД России. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос почти на 20%. Пермская УФАС возбудила дело в отношении продавца сети АЗС «Люком» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Действия сети АЗС свидетельствуют об установлении экономически необоснованных цен. В Перми на площадках с мусорными контейнерами начинают устанавливать видеокамеры. Городской бюджет выделил почти 11 миллионов рублей на установку систем видеонаблюдения на площадках по сбору мусора. 53 видеокамеры появятся на территории индивидуальной жилой застройки. Больше всего камер, 15, будут установлены в Орджоникидзевском районе Перми. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северо-восточный слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyavbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyavbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отдыхать, не работать, это знает каждый. А вот где именно это делать, это важный вопрос.
1: Охота на отдых.
0: Не стоит повторять, что Радио Альфа на этой неделе завершает охоту на отдых. И в эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Давайте еще раз немного о правилах конкурса. Ловить специальный сигнал «Охот на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И вместе с домиком необходимо отправить еще свой номер телефона. Сейчас объясню, почему это важно. Финал «Охоты на отдых» пройдет в эту пятницу, 31 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. А вот его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса П. Михалев Александр Владимирович на правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: «Охота на отдых».

0: 8 часов 40 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 29.07 на календаре. Сегодня 72-летие отмечает композитор Игорь Крутой. 54 года исполняется Сергею Горбаченко. Он прославился своей ролью в фильме «Бумер», «Петя Рама», ну и множество других работ у него тоже имеется. И до сих пор он является, так сказать, активным участником различных кинопроцессов. Между прочим, уроженец Свердловской области, города Североуральска. Но еще на свет в этот самый день, в 1618 году, появился Владимир Дмитриевич Дудинцев. Русский, советский писатель, прозаик, лауреат государственной премии СССР. Его биография в исторических фактах через 10 минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
4: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
3: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
5: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, вот медленные машины едут по Стахановской улице от моста через железную дорогу до Карпинского. На Локомотивной тоже все не быстро. От улицы Фридрихенгельса до площади Гайдара и на Героев Хасана от ЖБК-1 до Хлебозаводской улицы.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альф всегда хорошая музыка. 8 часов 47 минут в Перми. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

8 часов 52 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Очередная АЗС-сеть в Прикамье изменила график работы. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». У нас тоже, кстати, есть изменения. Из 9 часов в специальных документах указана у нас профилактика. То есть в какой-то момент вообще не будет никакого сигнала. А потом он будет переливаться на пониженной мощности. Что это значит? Ну, например, в районе Добрянки нас не поймаешь. Зато онлайн 24/7 на сайте alfa.fm.ru. Что называется, пожалуйста. Я, кстати, тоже буду, по сути, вещать на пониженной мощности. То есть буду здесь тоже до своего определенного часа, до 11, потом уже будет Ирина Плотникова, но без каких-то длинных тирад. Может, оно и лучше, кстати, между прочим. Может, так послушать музыку, понаслаждаться программами. С вами был Антон Нагибин. Нескучной вам среды.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
4: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
5: Бесплатно. ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
7: Подробности организации и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в Мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
9: А тебе-то зачем?
8: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
10: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
11: Телефон рекламной службы 259-1700.
12: Радио «Альфа».
13: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Перми, 9 часов утра, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Об этом рассказал Ньюс.ру адвокат Игорь Баранов. Это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательнее проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации. Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство и совместно с Яндекс.Такси разрабатывает дорожную карту, сообщает РИА Новости. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. Разрабатываемая дорожная карта направлена на повышение доступности перевозок для пассажиров с детьми, в том числе для многодетных семей. В Минтрансе напомнили, что с 1 июня этого года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы. В Минприроды Прикамье объяснили попадание нефтепродуктов в реки Мулянка и Пыш. По данным ведомства, это связано с переливом частично очищенных сточных вод с предприятия «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», который спровоцировал аномальные дожди. Это не позволило очистным сооружениям справиться с нагрузкой. При этом, как пояснили новому компаньону в профильном министерстве, режим ЧС вводить нецелесообразно, потому что виновник загрязнения установлен и за свой счет развернул ликвидацию последствий на 4 точках акватории. В Перми в условиях аномальной жары подрядные организации продолжают массово стричь городские газоны под корень. Это вызывает возмущение жителей и экологов. Подобное действие нарушает пункт 3.10 правил благоустройства города, которые запрещают покос при температуре выше плюс 25 градусов без осадков дольше 5 дней. Экологи предупреждают, что оголенная почва спекается от зноя, корневая система погибает, а город лишается буферной зоны, удерживающей дорожную пыль. Нарушения пермяки фиксируют по всему городу, сообщает газета «Новокомпаньон». В Перми определена дата официального открытия отеля «Hampton by Hilton» на месте бывшего «Декателта». Оно состоится 1 ноября. Откроется одновременно номерной фонд, гостиницы и ресторан «ТОВ» на первом этаже. Со следующей недели открывается бронирование номеров. Доллар сегодня 78,69, евро 89,62. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 22 градуса в течение дня. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный, слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы. День обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы. Может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги. Вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк. Смотрите глубже. Водолеи. Вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы. Хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Радио Альфа.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
0: Радио «Альфа».

0: 9:30. Время Пермское. На радио Альфа. Выпуск новостей. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Использование искусственного интеллекта, VPN и прокси предложили считать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой идеей выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но, по его словам, речь идет не о самом факте использования технологий, а о случаях, когда они становятся основным инструментом преступления или позволяют значительно увеличить причиненный ущерб. В первом квартале этого года россияне набрали кредитов в микрофинансовых организациях на сумму 86 миллиардов рублей. Это значение оказалось в 3,5 раза больше, чем в начале прошлого года. Популярность таких займов стремительно растет, сообщает РБК. В первом полугодии этого года в Перми установили 43 новых остановки. Всего в Перми смонтировано 275 умных павильонов. В комплектацию павильонов входят информационное табло с расписанием, USB-разъемы для зарядки устройств, освещение, видеонаблюдение и тревожные кнопки. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 22 градуса, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Слушайте Радио Альфа, 9 часов 46 минут. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 29.07. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут, и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордор из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Yeah.

0: 10 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил начать переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие документы опубликованы на портале правовых актов. Документы регулируют поставки вооружения и военной техники, обмен продукцией военного назначения, передачу технологий и документации. В Пермском крае сеть «Нефтехимпром» сократила время работы некоторых АЗС. С 26 июля станция открыта с 7.15 до 21.30. При этом круглосуточный доступ к топливу сохранен на 6 заправках. На трамвайной улице, на улицах Промышленной, Писарева, Макаренко, Ушакова и на шоссе космонавтов. За год медианная зарплата стоматолога в России снизилась на 10% до 90 тысяч рублей в месяц. Такие подсчеты приводит сервис Dream Job. Это связано в том числе с изменением системы оплаты. Врачам снижают оклады. Второй фактор – это 30-процентное падение спроса на услуги стоматологов, из-за которого клиники уже начали сокращать штаты, сообщает «Коммерсант». В первые выходные августа в Хохловке снова пройдет фестиваль на Хохловских холмах. В этом году главный акцент праздника сделают на старинных свадебных традициях. Гостям покажут, как проходил весь свадебный обряд от первых смотрин и сговора до встречи молодых. Тренерский штаб «Пармы» пополнил экс-игрок сборной России. «Бет-Сити Парма» объявил о вхождении в тренерский штаб Максима Григорьева. Он стал ассистентом главного тренера. Григорьев в прошлом атакующий защитник, экс-игрок сборной России и Пермского баскетбольного клуба. В 24-м году он начал тренерскую карьеру в команде «Барс РГУ». Сначала как играющий тренер, а затем продолжил ее как главный. В феврале 26-го года присоединился к БК «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В БК «Бет-Сити Парма» тренер будет отвечать за скаутинг. На этом пока все. Доллар сегодня 78,69, евро 89,62. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 23 градуса, в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Huawei пока сохраняет первенство. Но китайские Bitsong и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
1: Радио «Альфа».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 10:30, время пермское. Сейчас новости продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Использование искусственного интеллекта, VPN и прокси предложили считать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой идеей выступила глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, речь идет не о самом факте использования технологий, а о случаях, когда они становятся основным инструментом преступления или позволяют значительно увеличить причиненный ущерб. В первом квартале этого года россияне набрали кредитов в микрофинансовых организациях на сумму 86 миллиардов рублей. Это значение оказалось в 3,5 раза больше, чем в начале прошлого года. Популярность таких займов стремительно растет, сообщает РБК. В первом полугодии этого года в Перми установили 43 новых остановки. Всего в Перми смонтировано 275 умных павильонов. В комплектацию павильонов входят информационное табло с расписанием, USB-разъемы для зарядки устройств, освещение, видеонаблюдение и тревожные кнопки. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 23 градуса, в течение дня малооблачно. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: 10:48 на радио Альфа. Исторические факты. Спонсор выпуска ООО «Секрет красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: без тебя.
1: Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Перми 11 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников. Такой сценарий согласовал правительственный штаб по борьбе с кибермошенничеством, пишет ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт, банковских счетов и аккаунтов. Дмитрий Медведев заявил, что сведения о возможной новой волне мобилизации в стране не соответствуют действительности. По его словам, такая информация носит провокационный характер, сообщает газета «Коммерсант». Яндекс приступил к тестам новых самопилотируемых машин такси в Москве. Об этом сообщает РБК. Новые роботакси сконструировали на базе китайских кроссоверов. Запустить сервис роботакси Яндекс планирует уже в этом году. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Утром 28 июля возможен туман, в течение дня местами сильные дожди. В центральной части Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность, в лесах четвертый класс опасности. 1 августа Пермский зоопарк отпразднует свое 93-летие. В этот день там проведут познавательные активности, будут интерактивные площадки, показательное кормление, спектакль, пенная вечеринка и конкурсы. Поучаствовать в мероприятиях можно по входному билету зоопарка. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 69 копеек. Евро 89 рублей 62 копейки. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. В течение дня до плюс 27 градусов. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Ива Макс на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. С ощущением пятницы я желаю вам провести весь этот день. Среда, 29 июля на календаре. С вами Ирина Плотникова. Доброго утра. В ближайшие минуты с нами Глория Гейнер, Хакан Акуш и совсем скоро Наутилус Помпилиус.

0: Любимая музыка на радио Альфа, и новинки тоже звучат. Одна из них впереди — это будет Селин Дион с новой песней «Бонжур, пардон, мерси». Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Использование искусственного интеллекта, VPN и прокси предложили считать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой идеей выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, речь идет не о самом факте использования технологий, а о случаях, когда они становятся основным инструментом преступления или позволяют значительно увеличить причиненный ущерб. В первом квартале этого года россияне набрали кредитов в микрофинансовых организациях на сумму 86 миллиардов рублей. Это значение оказалось в 3,5 раза больше, чем в начале прошлого года. Популярность таких займов стремительно растет, сообщает РБК. В первом полугодии этого года в Перми установили 43 новых остановки. Всего в Перми смонтировано 275 умных павильонов. В комплектацию павильонов входят информационное табло с расписанием, USB-разъемы для зарядки устройств, освещение, видеонаблюдение и тревожные кнопки. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно, день пройдет без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температурный максимум плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 11:59. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности введен в Пермском крае. Оперативные службы оповещены, находятся в полной готовности, сообщает Минэнергосбыт региона. Жители Прикамья призывают быть внимательными, не поддаваться панике и напоминают номер вызова экстренных служб 112. В аэропорту Перми, между тем, введены ограничения на прием и отправление самолетов. В Росавиации объяснили меры безопасности полетов. Жители просят не находиться на открытой местности и найти убежище. Меры необходимо соблюдать до отмены сигнала об угрозе беспилотной опасности. Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ. В ведомстве заявили, что администрация Telegram не удаляет каналы и боты, используемые, цитирую, для терактов и диверсий. Конец цитаты, пишет издание «Коммерсант». Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения Максима Костенко. Он добавил, что содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. По словам эксперта, введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. В Перми в условиях аномальной жары подрядные организации продолжают массово стричь городские газоны под корень. Это вызывает возмущение жителей и экологов. Подобные действия нарушают пункт правил благоустройства города, который запрещает покос при температуре выше плюс 25 градусов без осадков дольше 5 дней. Экологи предупреждают, что оголенная почва спекается от зноя, корневая система погибает, а город лишается буферной зоны, удерживающей дорожную пыль. Нарушения пермяки фиксируют по всему городу, сообщает «Новый компонент». В Перми определена дата официального открытия отеля «Хэмптон бай Хилтона» на месте бывшего «Декателта». Оно состоится 1 ноября. Откроется одновременно номерной фонд гостиницы и ресторан «ТОВ» на первом этаже. Со следующей недели открывается бронирование номеров. Доллар сегодня 78.69, евро 89.62. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 27.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Летнему настроению все-таки быть, даже несмотря на то, что первую неделю августа синоптики нам обещают дождливой и не такой жаркой, как все эти предыдущие дни. Вы слушаете Радио Альфа, 104.1 FM. Чичерина продолжит этот музыкальный час, и чуть позже к нам присоединится Анна Романова.

0: чем.
1: Всегда хорошая музыка, градусы на радио Альфа. Впереди Скорпион с хитом Holiday. Послушаем новую песню от Эдди Свимса. А прямо сейчас Анна Романов расскажет, как работает эта часть нашего головного мозга, которая выполняет жизненно важные функции.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус

0: контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Джерри Халивелл на радио Альфа. Прольется небо дождем в Перми уже в эту субботу. Сегодня без осадков подробный прогноз после новостей. О главных событиях коротко на радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности введен в Пермском крае. Жители просят не находиться на открытой местности и найти ближайшее укрытие. Меры необходимо соблюдать до отмены сигнала об угрозе беспилотной опасности. В российских вузах вырос конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям. Как пишет парламентская газета со ссылкой на Минпросвещение, сейчас на одно место приходится более 14 заявлений. Годом ранее показатель составлял 12 заявлений. Российским гимнастам вернут национальную символику на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России. Теперь спортсмены из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 12.59. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на Wildberries и выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате удара ВСУ, хотя юридически не была обязана этого делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства, при этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Делать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагает включить в школьные разговоры о важном. Об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло, электричество дома и в школе. Автор предложения считает, что такие занятия помогут формировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. Пермский госуниверситет принял почти 30 тысяч заявлений от абитуриентов в этом году. Это на 27% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе вуза. Больше всего заявлений поступило на специальности информационной системы и технологии, прикладная математика и информатика, государственное и муниципальное управление и менеджмент и экономика. По 1000 заявлений было подано на геологию, прикладную информатику и бизнес-информатику. В ГНИУ в этом году открылось почти 2500 бюджетных мест. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили РИА Новости в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгодна потребителю. При нарушениях туристам рекомендуют обращаться в уполномоченные органы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Фриболок». 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный слабый. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Фриболке» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Фриболок». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Мы все прекрасно знаем, что вдохновение нужно не только представителям творческих профессий. Ведь именно вдохновение помогает видеть новые грани в любой работе. И, надеюсь, за время дневной романтик-коллекции что-нибудь у вас да прояснится. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами Паде и Мурат Салман. Катин Крю, послушаем Алену Свиридову, впереди «Живаго», и Гарет Гейтс открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Лапада и Мурат Салман на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 26 сейчас на улице, на завтра такую же температуру воздуха обещают, но будет, видимо, чуть свежее. Подробный прогноз после получасовых новостей, а уже через пару минут на Радио Альфа. Уоррен Джи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Ума Турман на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Сегодня 29 июля. О главных событиях коротко расскажет Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. 21-й пакет санкций Евросоюза против России, принятый 24 июля, может стать последним, пишет Financial Times. По словам анонимных еврочиновников, в Брюсселе обсуждается отказ от крупных пакетов санкций в пользу отдельных ограничений или небольших тематических блоков. Ситуация с топливом на российских автозаправках улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает «Известия». При пятидневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленном Министерством труда. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 30 июля, в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Ближайшей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. И скажу более того, в мобильной версии нашего сайта слушать любимую музыку еще удобнее. Далее без перерыва яркие хиты минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Альфа. В этом выпуске Алекс Хёберн, Ария М и Ирен Кара.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-quartros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
11: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: 0+.
13: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидкой до 55%. Есть из чего выбрать.
5: Домодом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Компания «Пермь-Подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-Подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-Подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-Подшипник». Улица Хрустальная, 34.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
10: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
0: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 14.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, ориентированные на общий результат. Напомню, что выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Госдумы нового созыва. Сообщение об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом заявили в российских железных дорогах. Ранее некоторые СМИ писали, что якобы ужесточаются требования к провозу багажа и проверке билетов. Компании эту информацию опровергли. Кроме того, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений. На октябрь ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских Минвод. Минприроды рассчитывает повысить точность прогнозов лесных пожаров и эффективность противопожарных работ. Как пишет «Коммерсант», новый ведомственный приказ вводит отдельную систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов страны. Теперь при оценке будут учитывать сезонные особенности конкретной территории. Например, в Южной тайге больше всего пожаров происходит весной, а в лесах с покрытием из мха – летом. Минприроды считают, что новый подход позволит точнее планировать работы. В Перми откроется первый дилерский центр Горьковского автозавода. Компания будет продавать обновленные машины «Волга», которые созданы на базе китайских моделей «Джили». Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье. Покупателям предложат на выбор три модели – «Волга К40», «К50» и «Си50». Стоимость «Волга К50» составит до 4,5 миллионов рублей. Новый автосалон откроется на шоссе космонавтов 427. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Контракт с ним заключен до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает ТАСС. На посту наставника 54-летний Зидан сменил соотечественника Дидье Дешама, который был у руля французской команды с 12-го года. С ним трехцветные стали чемпионами мира в 18-м году, серебряными призерами чемпионата Европы в 16-м и мира в 22-м году. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионата мира и Европы. Напомню, что Зидан возглавлял испанский «Реал» с 16 по 18 год, а также с 19 по 21. Под его руководством мадридцы три раза выиграли Лигу чемпионов, дважды чемпионаты и Суперкубок Испании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Шер на радио Альфа «Золотые хиты». Всем отличного продолжения дня. Друзья, в нашей стране объявлен конкурс «Улыбка России. Улыбка единства». Любой желающий, независимо от возраста и региона, может заявить о себе. Нужно загрузить свой портрет с улыбкой на сайт конкурса «Улыбка России.рф» и также отметить города, связанные с историей своей семьи. Все это нужно сделать до 20 сентября. Из числа самых активных участников будут выбирать победителей. Мы тоже на этой неделе определим победителя нашего летнего проекта «Радио Альфа». Охота на отдых. Подробности впереди.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: 2.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась.
1: Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. До конца этой недели в невероятном вопросе 12+. Разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 IMAX Esplanade. На правах рекламы с 6 августа смотрите в кинотеатре Cinema 5 семейный мультфильм «Смешарики сквозь вселенные 6+.» Крош и ежик находят в ромашковой долине необычные устройства, которые переносят их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью «Enzo Home». Мебелью с мировым именем.
6: «Enzo Home» – не просто мебель, а стиль жизни.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богдан». «Богданов камень» – изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит – от 31 тысячи рублей, мрамор – от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Опус на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина третьего в Перми, плюс 27 градусов сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. К 30-му году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам вице-президента АТУР Сергея Ромашкина, это примерно 30 тысяч путевок. Россияне стали реже оформлять кредитные карты. В июне банки выдали чуть более 1 миллиона новых пластиков. Это примерно на 4% меньше, чем месяцем ранее. По данным Национального бюро кредитных историй, снижение продолжается уже третий месяц подряд. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 30 июля в четверг. В Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Плюс 19 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 25, 27 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Шакира на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Яркие хиты минувших десятилетий. Золотая коллекция. Каждый день на радио Альфа. С 11 утра и до 10 вечера. В ближайшем выпуске Робби Уильямс, Touch and Go. И через пару минут Джой.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
2: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: Нольплюс. Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Золотая коллекция. Радио.

0: Робби Уильямс в золотой коллекции «Радио Альфа» и в финале этого часа не менее чувственный хит «Эннио Морриконе». Музыка, понятная без слов, через пару минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
7: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетиков, 37.
8: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки, получение минимум цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
9: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
11: А тебе-то зачем?
10: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
12: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
13: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: 15:02 в Перми с новостями на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление политика на заседании межведомственной комиссии. По словам Медведева, недоброжелатели пытаются создать негативные настроения, используя различные методы, включая соцсети. Он привел в пример распространение псевдоагитации с призывами идти служить по контракту, якобы не дожидаясь официального призыва. Министерство транспорта России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, сообщает РИА Новости, уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. В настоящее время разрабатывается дорожная карта для этих целей вместе с Яндексом. Законопроект находится на согласовании с органами власти. Минтранс напомнил, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется совместно с Яндекс.Такси. По результатам эксперимента инициативу могут расширить на другие регионы. В России арбузы и дыни выросли в цене, сообщают «Известия». Это произошло из-за уменьшения посевных площадей под бахчевые культуры на 20% за последние 5 лет и усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39% до 66,5 рублей за килограмм, а дыни на 42% до 150 рублей. Несмотря на начало сезона и увеличение предложения, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем в прошлом году. Производители не спешат расширять площади. Рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делают выращивание арбузов и дынь менее предсказуемым и менее привлекательным. Теперь в конце августа ждет ставший традиционным фестиваль современного искусства «Просвет». Фасады зданий уже в пятый раз станут полотном для масштабных видеопроекций и инсталляций. Программа фестиваля объединит несколько площадок, включая завод Шпагина, дом Мешкова, Пермскую государственную художественную галерею и Пермское государственное хореографическое училище. Главным экраном станет фасад Пермского театра оперы и балета. Помимо визуальной программы, гостей фестиваля ждут фудкорт и образовательная программа, где пройдут встречи с художниками, лекции и паблик ТОКи об искусстве, технологиях и городской культуре. Россиянки чаще всего хотели бы быть похожими на Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Героиню выбрали 18% участниц. Следом расположились Саманта Джонс и Мэдди Перес из «Эйфории». При этом почти треть опрошенных не нашла среди предложенных персонажей образ, который хотела бы полностью повторить. Чаще всего женщины хотели бы перенять у экранной героини стиль одежды, харизму и уверенность в себе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистам. В четверг, 30 июля, в Перми ожидается облачная погода, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный слабый, плюс 19, предстоящей ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Охота на отдых.
1: Эта неделя, как вы помните, завершает наш летний проект на радио «Альфа». И уже в пятницу мы узнаем имя еще одного счастливчика, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». А пока что продолжаем набирать финалистов, как стать участником. Слушайте внимательно радио «Альфа», в том числе онлайн на alfa.fm.ru. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» и отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС по номеру 8-906-38. 104.1, и вы в игре. Сигнал звучит трижды в день по будням. И напомню, вместе с домиком пишите свой номер телефона, если он у вас скрыт в аккаунте. В эту пятницу, 31 июля, в 15.10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
0: Охота на отдых.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313, и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
4: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Климат, монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: хорошая музыка на радио Альфа.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Гадать о том, что будет, и вспоминать, что было, конечно, не дело. Так что бережем, что есть. Наше хорошее настроение. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди новый хит. Это будут Алок и Халид. Пока новости с кратким обзором. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, сообщает ТАСС. Источник агентства указал при этом, что пока нет определенности и конкретики на этот счет. Число абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%, как пишет РТ, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россияне стали значительно чаще ремонтировать технику, выпущенную более 8 лет назад, вместо покупки новой, об этом пишет Газета.ру, со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора, на нее приходится 46% всех обращений. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 30 июля, в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Ближайшей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований. Наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нормальная канализация, та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно, Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
9: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Атаки ВСУ на Wildberries являются терактами и военными преступлениями. Такое заявление в интервью газете «Ведомости» сделал замсекретаря Совбеза России Александр Масленников. По его словам, психологический и социально-политический эффект подобных атак значительно превышает их экономические последствия. Масленников отметил, что ущерб от ударов носит локальный, скорее символический характер, а бизнес-платформы останется устойчивым, несмотря на временный вывод из строя части логистических мощностей. Старшеклассники с 1 сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным практикоориентированным программам, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он добавил, что содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. По словам эксперта, введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. В России с начала года более 1000 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, сообщили ТАСС в МЧС. Более 13 тысяч жилых домов оказались затопленными, добавили в ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, Свердловской и Оренбургской областях. Кроме того, Росгидромет предупредил о сложном характере сезона тайфунов и циклонов в 5 регионах Дальнего Востока. Там уже готовится к дождевым паводкам. Баскетбольный клуб «Парма» назначил Максима Григорьева ассистентом главного тренера. Бывший игрок сборной России и экс-защитник пермского клуба вошел в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба «Пармы». Тренерскую карьеру Максим Григорьев начал в 2024 году в «Барс РГЭУ», где начал совмещать работу тренера-игрока, а затем возглавил команду. В феврале этого года он вошел в тренерский штаб баскетбольного клуба «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В «Парме» специалист будет отвечать за скаутинг. Ранее эту должность занимал Сергей Жармухамедов, который покинул клуб в мае этого года по соглашению сторон. Продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, а в Казани и Челябинске втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске лодки и моторы. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестового запрета в ряде регионов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный, слабая температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни», город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
6: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
5: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
7: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 40. 9. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили.

0: Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы, шторы, аджоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Склонность граждан России к сбережению в июле заметно снизилась, сообщает ведомости со ссылкой на комментарий Банка России по результатам опроса «Инфом». По итогам первой половины года число визитов китайских автомобилей в автосервисы выросло на 51% год к году. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов «Фитсервис». Почти половина опрошенных россиян занимают деньги на свадьбу, из них 27% просили в долг у близких, а каждая шестая пара брала кредит. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В четверг, 30 июля, в Перми облачно будет, временами дожди. Ветер восточный и северо-восточный, слабые. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: Таня 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми 16 часов 59 минут. Новости на радио «Альфа». Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Со следующего года соцфонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток, отмечают аналитики. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Например, средняя цена моркови оказалась на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. Пермский госуниверситет принял почти 30 тысяч заявлений от абитуриентов в этом году. Это на 27% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе вуза. Больше всего заявлений поступило на специальности информационной системы и технологии, прикладная математика и информатика, государственное и муниципальное управление и менеджмент и экономика. По 1000 заявлений было подано на геологию, прикладную информатику и бизнес-информатику. В ГНИУ в этом году открылось почти 2500 бюджетных мест. Большая часть россиян считает, что наиболее оптимальным вариантом использования средств мат капитала является покупка жилья. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных использовали бы материальную поддержку от государства на расширение жилплощади либо улучшение текущих условий проживания. Свыше половины респондентов указали, что потратили бы деньги на покупку квартиры для ребенка. По мнению родителей, такая недвижимость может стать стартовым капиталом для детей в будущем или источником пассивного дохода. Также опрос показал, что потратить мат капитал на образование готовы 9% опрошенных, а остальные 4% пока не определились с выбором. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный, слабая температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
4: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kurt-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Драгоценная орхидея – 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки – до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
9: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: со мной. Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Началась процедура его объявления в международный розыск. Ассоциация «Право должника» направила в Госдуму, ФАС, Минюст России, Генпрокуратуру и другие ведомства письмо с предложением создать белый список специалистов и компаний, сопровождающих процедуру банкротства граждан. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Российский рынок производства сыров достиг насыщения, пишет «Коммерсант». Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 30 июля, в Перми облачно будет, временами дожди, ветер восточный и северо-восточный, слабые температуры, сегодня ночью до плюс 19, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
0: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
4: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки получения в мельном центре Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
7: А тебе-то зачем?
6: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
8: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
9: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
10: 0+.
11: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
12: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
13: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
14: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
15: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
16: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
17: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
18: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
19: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
20: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Число мигрантов, которых за первое полугодие выдворили с территории России за правонарушения, увеличилось на 65,5% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего из нашей страны выдворены 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале МВД получило право осуществлять эту процедуру во внесудебном порядке. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговор о важном». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками. Для первокурсников в колледже организуют встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, а также встречи с работодателями и выпускниками. В Перми откроется первый дилерский центр Горьковского автозавода. Компания будет продавать обновленные машины «Волга», которые созданы на базе китайских моделей «Джили». Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье. Покупателям предложат на выбор три модели – «Волга К40», «К50» и «Си50». Стоимость «Волга К50» составит до 4,5 миллионов рублей. Новый автосалон откроется на шоссе космонавтов 427. Большинство россиян работают не по специальности. По данным исследования, применение своему образованию нашли около 40% трудоустроенных граждан. Среди выпускников вузов этот показатель составляет почти половину, а среди обладателей среднего профобразования – около трети. Еще 29% опрошенных работают в смежной сфере. Чаще всего россияне отказываются от работы по специальности из-за заработка. Некоторые признались, что выбранное направление казалось им неинтересно. Более четверти опрошенных не нашли подходящих вакансий, а 7% сообщили, что их профессия устарела. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный, слабая температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Приятнейшего вам завершения очередного рабочего дня вместе с Радио Альфа, где всегда хорошая музыка. А чтобы лучше работалось, не надо забывать полноценно отдыхать, восстанавливаться.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альфа на этой неделе завершает охоту на отдых. В эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике парк-отеле «Зеленина». Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа, отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС Радио Альфа 8-906-38-104-1, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, обязательно вместе с домиком пишите свой номер телефона. Финал «Охота на отдых» в пятницу 31 июля в 15:10. Победителей списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: «Охота на отдых».
2: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
4: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: Мальцева и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его приглядел. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни», город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
2: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Расскажу, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение. На 6 баллов загружено. Пробки минут на 15 примерно на Монастырской от Сибирской до Осинской, на Стахановской от моста до Карпинского, на Куйбышево от Петропавловской до Революции. Минут 10-12 можно потерять на Карпинского от моста до Стахановской.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми 19 часов 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В программу обязательного медстрахования с этого года входит исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников. Такой сценарий согласовал правительственный штаб по борьбе с кибермошенничеством, сообщает ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в госсистему «Антифрод». После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать участников системы. Также будут информировать и расторжение абонентам договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенников чужих сим-карт, банковских счетов и аккаунтов. В России с начала года более 1000 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, сообщили ТАСС в МЧС. Более 13 тысяч жилых домов оказались затопленными, добавили в ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, Свердловской и Оренбургской областях. Кроме того, Росгидромет предупредил о сложном характере сезона тайфунов и циклонов в 5 регионах Дальнего Востока. Там уже готовится к дождевым паводкам. Теперь в конце августа ждет ставший традиционный фестиваль современного искусства «Просвет». Фасады зданий уже в пятый раз станут полотном для масштабных видеопроекций и инсталляций. Программа фестиваля объединит несколько площадок, включая завод Шпагина, дом Мешкова, Пермскую государственную художественную галерею и Пермское государственное хореографическое училище. Главным экраном станет фасад Пермского театра оперы и балета. Помимо визуальной программы, гостей фестиваля ждут фудкорт и образовательная программа, где пройдут встречи с художниками, лекции и паблик ТОКи об искусстве, технологиях и городской культуре. Продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, а в Казани и Челябинске – втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестового запрета в ряде регионов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный, слабая температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: На радио Альфа на этой неделе в невероятном опросе 12+ после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы. С 6 августа смотрите в кинотеатре «Синема 5» семейный мультфильм «Смешарики сквозь вселенные» 6+. Крош и ежик находят в ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они – обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
6: «Домодум».
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: Большое иллюзионное шоу.

0: магия в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
1: 0+.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
1: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
3: Прежде чем вернуться к нашей любимой музыке на радио Альфа, давайте посмотрим быстренько, какая сейчас обстановка на пермских дорогах. Загружено движение по данным Яндекс.Карт на 4 балла, так же, как и полчаса назад. 10-минутная пробка на Стахановской от моста до Карпинского. Заторы примерно на 5-6 минут на Карпинского от моста до Стахановской, на Луначарского от Крисанова до Брачининова, на Вильямса и Писарева от Гавинской до Карбышева.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37.
4: Подробности организации и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
9: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
10: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
11: Где сейчас самые серьезные заторы на пермских дорогах? Посмотрим. На 4 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. Затруднение минут на 8-9 на Стахановской от моста до Карпинского. Затруднение в пределах 5 минут на Карпинского от моста до Стахановской, на Луначарского от Крисанова до Борчининова, на Пушкина от Компроса до 25 октября и на Революции от Куйбышева до Компроса.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми, 8 вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на Wildberries и выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате удара ВСУ, хотя юридически не была обязана этого делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства, при этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Делать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагает включить в школьные разговоры о важном. Об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло и электричество дома и в школе. Автор предложения считает, что такие занятия помогут формировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. Баскетбольный клуб «Парма» назначил Максима Григорьева ассистентом главного тренера. Бывший игрок сборной России и экс-защитник пермского клуба вошел в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба «Пармы». Тренерскую карьеру Максим Григорьев начал в 2024 году в «Барс РГЭУ», где начал совмещать работу тренера-игрока, а затем возглавил команду. В феврале этого года он вошел в тренерский штаб баскетбольного клуба «Металлург» в качестве помощника главного тренера. В «Парме» специалист будет отвечать за скаутинг. Ранее эту должность занимал Сергей Жармухамедов, который покинул клуб в мае этого года по соглашению сторон. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили РИА Новости в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгодна потребителю. При нарушениях туристам рекомендуют обращаться в уполномоченные органы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания Центр Металлокровли. 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди, ветер восточный, северо-восточный слабый, плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ наряды на сервисе.
0: Радио Альфа. Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
4: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiskortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: им качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106, 594, 783, 57.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
0: Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 30 июля в четверг в Перми будет облачно, временами дожди. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM. I'm still...

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.